0: Ну, можно за стык, то дай хоть слых. Ах, так чисто. Да все, что с них. Класс, а... Ну, сиен кокисто, то дай хоть слых. Да вас чисто. Ах, с чисто, то не важно. Это
1: когда чуть не на стык. Еще чисто.
0: А мозг, молодцы-то. Да, вас не видно. Και σαν το μην τα κεράσει.

0: Смотрите, здесь нет икона Дулай. Да. Самого длина, кто это абсурд. Это основная длина, кто это иконат. Там, что он будет кидать, так видно, это станция. Кто не дает вас ехать сюда. Заклятый птиц, хотели я заехать. Мы сюда. И хоть к цукрам цитра. Кики. Мы для колледжек так вот будет устранда. Аски. Так снис. Я хоть не гид колледжек, если консульта колледжек такой. Это шоколад. Можно наклюзить. А как ты дашь? Схма у лома да. А кто дашь кикит? Стамс. Мы дашь там схм дашь. Na to fajn, że bym skisał się. To jest kim tam, gdzie kisałeś. Zajęć. Skisał się z nerwy. O, zajęć, że bym skisał się do rym. Akkor azt tudjam, bárhol hívkodik, zöldjék, ahol. Akkor azt tudjam, mert szerintem, hanem kell, hogy most lakulok, ahol is szép zöldjárat, lesz bárhol lent, konat. I'm going to go to the next one. Lach, lach, mal lach. Gimme oil to dig. Gimme oil. It's getting old. As the back of my till the last day. Gegen uns stand, gibt's gibt am Muss, gibt am Muss nachher mit. Seit kurz ich der Gelebt drauf, der Nummer des Straßes. Es gibt der Kurz noch viel. Es muss der Gelebt sich da. Ich sage, die Mutter ist festgelebt, gut das. Ik dacht mij hoe het is, ik dacht, het is een nergel. En zo lag soms, ik dacht, het is een nergel. Ik denk, het is een gommet, het is een gommet. Maar, ik dacht, het is een gommet. Ske. Nej, hur stämmer det? Chos na balas damnal salong madalas. Ilt chumat damnal. Nos ia laes fiat salawa. Nisalwch ki aes di gywa. Inos ki a nai chwt sal damnal. Sut gwydig ilnyn ifil.
1: Into the post, Jessica driving in, puts it up and drops it in for two and one. Possibility here for Jessica. Smile on her face as she goes to the free throw line.
2: Hulk Radio.